0: WhatsApp-ul, e un euro tăchi.
1: Da, o tot. Da.
2: Ублитой. Да,
3: давайте
4: попробуем. Да. 18.
5: Ниже. Дизарт.